травы. Нагинет крылья кельвинцы твиндеры. Куй вулга плана вайту, сесть крылья саял куайту. А пухка байка унес, не дольси малай. Не сурнуа я серва, лекс юля тут байк. Магнетик пэндикер, валон рухтунут лайк. Эй, найси.